0: дня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: подходить к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
5: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
0: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Наверное, это мой рай.
12: Искать его отражение.
11: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД призвали сразу сбрасывать звонки о кредитах и угрозе счетам. В России резко вырос спрос на менеджеров, маляров и штукатуров. Большинство россиян планируют делать ремонт самостоятельно. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Россиянам стоит немедленно прекращать разговор, если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковским счетам или попытке оформить кредит на имя собеседника. Об этом сообщает МВД. Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что ваши банковские счета под угрозой или на вас кто-то пытается взять кредит. Это обман. Немедленно прекратите разговор, приводит рекомендацию ведомства РИА Новости. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков или представителей операторов сотовой связи. МВД рекомендует в таких случаях также сразу завершить разговор. Чуть ранее стало известно, что мошенники используют рекламу в мобильных играх для получения персональных данных и банковских реквизитов пользователей. Злоумышленники размещают баннеры с предложениями о выигрыше или быстром заработке. После перехода по таким объявлениям пользователей просят предоставить личную информацию и выполнить указанные инструкции. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников. Это следует из результатов анализа ХХРУ, который оказался в распоряжении РИА Новости. Число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 155%, с нескольких десятков до более 200. Спрос на маляров, штукатуров и отделочников увеличился на 118%, с 3000 до 6500 вакансий. На 57% выросло число вакансий для электромонтажников и техников-электриков, на 56% для машинистов. В десятку профессий с наиболее заметным ростом также вошли автослесари, водители, монтажники, руководители филиалов и продавцы. 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Почти половина хотят полностью справиться своими силами или с помощью семьи и знакомых. Еще 40% готовы звать мастеров только для отдельных работ. Главная причина – желание сэкономить. Чаще всего россияне сами планируют красить стены, клеить обои и менять сантехнику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: «Макдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
15: 12+.
16: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы. Россиянам напомнили о бесплатной стоматологии. В Китае создали роботов для борьбы с сорняками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет около 1300 километров. Ограждение же протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. В МИДе страны полагают, что забор должен упростить контроль за границей и помочь предотвращать внештатные ситуации после того, как пункты пропуска вновь откроются. Россияне могут бесплатно пройти первичный осмотр у стоматолога, а также вылечить кариес, удалить зуб или получить помощь при острой боли. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости. Только за первые 6 месяцев этого года стоматологическую помощь по ОМС оказали почти 32 миллиона раз. За весь 2026 год в фонде ожидают более 63 миллионов посещений. Кроме того, Минздрав планирует ввести обязательное обезболивание при лечении зубов. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии, об этом пишет China Daily. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Новая технология уже вызвала интерес за рубежом. Сообщается, что первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортированы в Австралию, где их тестируют крупные местные фермы. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Омское юридическое бюро!
4: На Валиханова 6!
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь.

0: Леонова Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

завтра, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-1027-16.
12: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и Маяк 1, третий этаж.
13: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
14: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Ваня! Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банки обяжут проверять долги россиян перед выдачей кредита. На участке улицы Чкалова начался ремонт, и астрономы назвали дату осеннего равноденствия. Подробности далее. Российские банки обяжут учитывать задолженность граждан по алиментам, коммуналке и другим имущественным обязательствам при расчете показателя долговой нагрузки заемщика. Нововведение коснется тех долгов, по которым открыты исполнительные производства. Соответствующая мера заложена в проект основных направлений развития финансового рынка. Эксперты отметили, что в расчет пока не попадают долги, по которым нет исполнительных производств, поскольку они не видны финансовому сектору без заявления самого физлица. На улице Чкалова начался комплексный ремонт. Работа запланирована на участке в границах Ленина и Иртышской набережной. Подрядчик уже приступил к демонтажу ограждений. В ближайшее время начнется фрезерование асфальтового покрытия. Согласно контракту, до середины октября по всей ширине дороги уложат новый асфальт, на пешеходной зоне гранитную плитку и оборудуют парковку. На заключительном этапе нанесут дорожную разметку и установят знаки. Параллельно обновят подходы к площади Бухольца. Так, на улице Лермонтова от улицы Ленина уже идет ремонт пешеходных зон и проездов. В этом же сезоне планируют отремонтировать и участок по улице Броскита. В Омске начался ремонт кинотеатра «Маяковский». Торговые павильоны, располагавшиеся рядом со зданием кинотеатра, демонтированы. Здесь запланировано масштабное благоустройство территории и создание общественного пространства. Добавлю, что в проект планируют включить и сквер за кинотеатром. Он станет продолжением зеленой зоны перед КДЦ «Маяковский». Новый парк обещают открыть к следующему дню города. А мечи выбрали имена для новой скульптуры музыкам. Согласно результатам народного голосования, преподаватели его юную ученицу будут звать Виктор и Екатерина. Имена зафиксируют во всех путеводителях и буклетах. Напомню, композицию установили на минувшей неделе на улице Влеханова перед зданием Департамента культуры. Главная идея скульптуры – связь поколений через творчество. Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. Это произойдет в 3:05 Москвы, когда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В южном полушарии ночи станут короче, там наступает астрономическая весна. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: обязательств вовлечь в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шубкин дом на Маркса 8.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы. Россиянам напомнили о бесплатной стоматологии. В Китае создали роботов для борьбы с сорняками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет около 1300 километров. Ограждение же протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. В МИДе страны полагают, что забор должен упростить контроль за границей и помочь предотвращать внештатные ситуации после того, как пункты пропуска вновь откроются. Россияне могут бесплатно пройти первичный осмотр у стоматолога, а также вылечить кариес, удалить зуб или получить помощь при острой боли. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости. Только за первые 6 месяцев этого года стоматологическую помощь по ОМС оказали почти 32 миллиона раз. За весь 2026 год в фонде ожидают более 63 миллионов посещений. Кроме того, Минздрав планирует ввести обязательное обезболивание при лечении зубов. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии, об этом пишет China Daily. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Новая технология уже вызвала интерес за рубежом. Сообщается, что первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортированы в Австралию, где их тестируют крупные местные фермы. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Гринпридор и ВМФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией. 53 68 28. Пархоменко 9.
9: Телефон рекламной службы 53.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Ютуб и ВВЦ.
1: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
0: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. И Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-16.
5: «Магдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто. Уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
12: Почему день

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водителям могут взыскать ущерб с АЗС за плохой бензин, военным, полицейским и пожарным повысят оклады, в МВД предупредили о новой мошеннической схеме.
2: Водители смогут пожаловаться на плохой бензин и даже получить компенсацию. Главное, после заправки некачественным топливом сразу зафиксировать поломку автомобиля. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров, пишет газета.ру. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение, доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. Это может быть чек или банковская выписка. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт, исследование топлива и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист вправе обратиться в суд.
1: С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств, сообщает парламентская газета. Точный размер индексации пока не объявлен в бюджете. На этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%.
2: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с мобильными играми. Злоумышленники размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещаниями быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные и банковские данные, паспортные сведения, СНИЛС, реквизиты карты, СМС-коды. Получив эту информацию, мошенники открывают себе доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Эксперты советуют тем, кто уже указал свои данные или ответил на звонок псевдоспециалиста, как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить все пароли.
1: Американские кардиологи выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет ночника или луны меняет анатомию сердца. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче свет в спальне, тем сильнее изменения. Свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы, так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 сентября, вторник. На этой неделе вообще очень удобно. Первое – понедельник, второе – вторник, третье – среда. Отмечается Балтийский день единства, день белого шоколада, день долгожителей, день хоббита, день защиты слонов, Всемирный день носорогов, день раскрашивания серости, очень актуально для Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, Всемирный день без автомобиля. Нам тут устроили недавно без автомобиля некоторые...
1: Даже не один.
0: Нехорошие люди, да-да-да. Но вроде бы как-то устаканился ливер и начала появляться на заправках нужная жидкость.
2: Да, вот стоит напомнить, что автомобиль среднего класса во время движения производит где-то полкило вредных газоотходов каждые 40 километров. Соответственно, солями тяжелых металлов дышим и мы, пешеходы, и вы, автомобилисты.
0: Я с удовольствием приму в дар электромобиль, но...
2: Понимаю вас. И одобряю, кстати, подобную тактику. Статистические данные утверждают, что 80% всех миллионеров предпочитают покупать машины, бывшие в употреблении. Это проверенные машины, просто так безопаснее. Ну, понятное дело, что они покупают с небольшим пробегом охвата.
0: А еще тебе скажу, машины, которые делались 20 лет назад, если она поддерживалась хозяином в приличном виде...
2: Ну, и жила в теплом гараже.
0: Да-да-да, ну и да, или где-то там в крытом хотя бы помещении, она намного удачнее и стабильнее, нежели вот сейчас новинки выходят. Она и по железу крепче, и по внутренностям, и по надежности. Да.
2: Ну, теперь давайте про альтернативу автомобилям, про пешие прогулки, чем они нам полезны. Итак, пешеходные прогулки тренируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают нормализовать артериальное давление. Без всяких таблеток, дорогие ребята. Всего полчаса быстрого шага сжигают около 200 килокалорий. Вот Пивоварова не даст соврать, я регулярно хожу от студии до метро, это примерно полчаса, это где-то 2,5 километра.
0: Он просто потом 400 обратно наедает, когда домой приходит.
2: Естественно. Да, пешеходная прогулка поддерживает тонус мышц ног и корпуса, укрепляет костную ткань, снижает риск развития остеопороза, понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это для того, чтобы отодвинуть или вообще лишить себя удовольствия заболеть диабетом. А теперь польза для нервной системы. Прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса и стимулируют выработку эндорфинов, гормонов радости. Регулярная физическая активность помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна.
0: А потому быстренько забыли про антидепрессанты и дополнительный мелатонин, встали, руки в ноги и прошлись. Что, дождь, холодно, ветер, ничего страшного, здоровее будете.
3: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
9: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
10: Ждем в Доброцене.
11: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
12: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
13: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
14: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
3: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. «Искра AI».
19: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вторник, напоминаю всем тем, кто мало ли вдруг заблудился. Мы сегодня вот на какую тему решили пообщаться. О чем вы узнали только во взрослом возрасте и подумали: ничего себе, а почему мне раньше об этом никто не сказал? Ну или почему вы нигде этого не слышали? Ну или почему это не преподают в школах? В общем, все то, что вызвало в вас удивление, принимается сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения, если получится. Ну и, конечно, есть у нас канал в Максе. Я вот, например, тут ветку прочитала одну в одном из мессенджеров.
2: Да? Популярнейших среди всех активных людей.
1: Да, так вот, и очень много ответов было. Странно, что люди думают, что багажник на крыше машины – это лодка. То есть очень многие люди думают, что вот эта вот обтекаемая штука сверху, что там либо в ней надувная лодка, либо это какая-то лодка складная, которая как-то раскладывается.
2: Судя по размерам, это лодка для 12-летнего ребенка.
1: Ну подожди, она же может быть одна в другую, как матрешка, и потом складываться как конструктор. Ты знаешь, у людей фантазия...
2: Что это за...
1: Это такая...
2: Конструкция.
1: Ты даже себе не представляешь, какие сейчас лодки бывают. Я вот это смотрю, да, наши... скажем так, друзья из Китая придумывают такие конструкции, что диву даешься, как она вообще, как это плывет.
2: Ну хорошо, может быть, даже не лодка, а футляр для сапа. Типа модная такая история.
1: Да, да, да.
2: И то есть люди не дают себе труда представить, что это аэродинамическая конструкция элементарного багажника.
1: Да. Или, например, я тоже очень долгое время думала, что корова дает молоко. Ну, вот всегда она дает молоко. А она, оказывается, дает молоко только когда родит теленка. Если для вас это сейчас было открытием, то давайте же копайтесь в кулуарах своей памяти и вспоминайте, что для вас стало открытием, потому что нам, ну, очень интересно. Мы еще и, мало того, собираемся приз вручить за самое интересное сообщение. Это фирменная сумка-шоппер от радио Ваня. Или вот, например, да, некоторые думают, что курица для того, чтобы снесла яйцо, должна обязательно жить с петухом.
2: Да, да.
1: Но нет, друзья, курица, чтобы нести яйца, должна просто жить, хорошо жить.
2: На зерновом откорме.
1: Ну, или там, что сама найдет в земле. У нас просто у соседа куры сами себя прокармливают, ходят. Ну,
2: На там, подножном корму?
1: Да, червячки, там еще там какие-то, да, гады.
2: Ты это то, что ты ешь, как-то сразу.
1: Ну, они выглядят
2: новыми красками
1: неплохо. Ты знаешь, они так на свободном выгуле, и я так понимаю, что и им это как-то добавляет
2: энергии и вкуса.
1: И вкуса, я надеюсь.
2: И жирности.
1: Да. Значит, итак, друзья, узнал и удивился тема сегодняшнего утра.
0: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220 вольт.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня лучше перейти в режим экономии и тратиться по минимуму.
2: Овны, женщины, хороший день для смены имиджа. Неплохо бы освежить гардероб.
1: Тельцы, мужчины, держитесь в рамках общепринятых норм. Лишние тревоги вам ни к чему.
2: Тельцы, женщины, ваш ум и реакции сегодня остры, как никогда. Пользуйтесь этим оружием по делу и осторожно.
1: Близнецы, мужчины, не отмахивайтесь от идей подчиненных или коллег. Они могут сослужить вам хорошую службу.
2: Близнецы, женщины, особо деловым. Звезды советуют не забывать о личной жизни в угоду работе.
1: Раки, мужчины, не давайте никому никаких обещаний и не влезайте в долги.
2: Раки, женщины, идеальный день для встречи с любимым парикмахером. И пострижет хорошо, и пообщаетесь душевно.
1: Львы, мужчины, сегодня наиболее оправдано доброе и снисходительное отношение к окружающим. Проявляйте благородство.
2: Львы, женщины, вам необходимо восстановить энергетический баланс. Пересмотрите любимую комедию.
1: Девы, мужчины, у вас очень удачный день. С одной оговоркой, визит к врачу лучше не переносить.
2: Девы, женщины, звезды рекомендуют помогать сегодня людям. А еще вас ожидают удачные покупки и полезные знакомства.
1: Весы, мужчины, дружеский настрой даже к не самым приятным коллегам и попутчикам поможет разрешить любые затруднения.
2: Весы, женщины, вероятно, вы продвинетесь вперед по карьерной лестнице или получите внеочередные бонусы.
1: Скорпионы, мужчины, очень хороший день, наконец, распутать клубок накопившихся деловых вопросов.
2: Скорпионы, женщины, а у вас сегодня все отлично. И в личном, и в общественном.
1: Стрельцы, мужчины, ждите возврата старых долгов. Это может быть как в материальном смысле, так и в моральном.
2: Стрельцы, женщины, прекрасный день, чтобы сесть на диету, записаться на йогу, заняться собой и своим самочувствием.
1: Козероги, мужчины, у вас день соблазнов. Перед тем, как поддаться, крепко подумайте и оцените все риски.
2: Козероги, женщины, прислушайтесь к мнению близких. Принимая важные решения самостоятельно, вы не учитываете одного очень важного момента.
1: Водолеи, мужчины, если сможете отказаться от устаревших стереотипов, сделайте еще один шаг вперед.
2: Водолеи, женщины, если на глупости окружающих реагировать спокойно, день пройдет легко и беззаботно.
1: Рыбы, мужчины, звезды сегодня благоволят и помогают вам во всем, поэтому и вы проявите побольше добрых чувств к окружающим.
2: Рыбы, женщины, прекрасный день блеснуть интеллектом, а помимо этого, вероятные подарки и приятные встречи.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарик, сегодня очень интересная тема у нас. Вспоминаем о тех фактах, которые уже во взрослом возрасте мы узнали и невероятное удивление испытали, хотя другие пожимали плечами, типа, ну, всю жизнь было так. Ирина отметилась в нашем канале в Максе. Живу в Алтайском крае, есть некоторые ягоды, названия которых произошли неизвестно из каких источников, да, этимология непонятна. И вот однажды я пришла купить кустарник для своего сада и сказала: дайте мне кустик парички. А продавец мне ответил, что так только в нашем районе называют красную смородину. Вот так в 27 лет я узнала, пишет Ира, что красная смородина на самом деле называется именно так, а паричка — это так называли наши бабушки, ну, то есть это такой местный диалект.
2: Ну, я думаю, что про интересные слова мы тоже как-нибудь заведем тему, и она у нас была уже не раз, как вы придумали какое-то слово, да, и там, как ваши дети какие-то слова придумали, но сегодня немножечко, да,
1: да,
2: сегодня...
1: слушай, в пандан, прости, перебью, да? В пандан вот этой истории с красной смородиной, помнишь, в некоторых регионах, по-моему, в южных регионах России, долгое время клубнику называли Виктория.
2: И вот, собственно, не об этом мы сегодня, правда, говорим. Мы сегодня говорим о том, какие факты вас несказанно удивили во взрослом возрасте. Анастасия Викторовна Гончарова. Вы знаете, я лет в 35 только узнала, что в расслабленном состоянии язык во рту лежит на верхнем небе. Ну, естественно, ну тут сразу же прислушались к себе с Алёшкой. А я вот, знаете ли, Настя, тоже не так давно осознала ту вещь, что мы нижнюю челюсть всегда держим, ну, как бы усилием, мышцами. То есть, если расслабиться, она у нас как бы немножечко будет лежать на груди. А еще знаешь, у меня сегодня какая история произошла? Меня ночью начали есть комары. Что-то произошло в подвале дома, и они полетели оттуда дружную толпою, и каким-то же образом надо было избавиться, а я была не готова, и у меня не было никакого фумигатора или там, например,
1: раптора.
2: И гвоздики у меня не было. Как ни странно, у меня закончилась дома гвоздика.
1: Одеколонь? Это пионерский одеколонь?
2: Нет, а там, знаешь, как можно в апельсин вставить гвоздику и вроде как отпугивается.
1: Ты имеешь в виду прям соцветие, потому что одеколоном гвоздика, я помню, в пионерском лагере лечили укусы.
2: Да, так и вот, что самое интересное, а апельсин у меня был. Я быстренько его почистила, натерлась им, и какое-то время они меня не трогали. Я просто к тому, что вдруг у вас тоже сейчас такая проблема, апельсин есть и комары тоже. Коркой натираешься и немножечко...
1: А, цедрой
2: да, апельсина. Да, ну выжимаешь из нее вот этот вот...
1: Масла вот это.
2: Да, я, правда, с утра была немножечко апельсиновая и липкая, но хотя бы не совсем искусанная до конца. А о чем вы узнали совсем недавно, пишите, еще раз напомню, в нашей группе ВКонтакте можно оставлять сообщения, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». Дана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе. Ты проходишь мимо, наши пацаны бросают взгляд. А тебе одно они все говорят. Она

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правила приема в вузы изменят. В Омске подвели окончательные итоги выборов в Госдуму по трем одномандатным округам. И в России впервые за 13 лет поставили на учет новый «Бугатти». Подробнее об этом прямо сейчас. Миноборнауки с будущего года изменит правила приема в вузы. Так, экзамен по математике станет обязательным при поступлении на все специальности в области информационной безопасности. Число направлений, где ЕГЭ по физике обязателен, вырастет до 37, включая все специальности, связанные с машиностроением. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием, отметили ведомстве. Также расширяются возможности для получения баллов за дополнительные достижения. Омск определился с депутатами Госдумы. Облсберком подвел итоги выборов по трем одномандатным округам. В 141-м округе лидером стал единорос Дмитрий Перминов с результатом почти 30% голосов. В 142-м победу одержал выдвиженец КПРФ, действующий депутат Госдумы Олег Смолин, более 32% голосов. И в 143-м округе единорос Игорь Антропенко с результатом около 44,5%. Кандидаты, избранные депутатами Госдумы, получили извещение об избрании, отметили в облсберкоме. В Омске отремонтировали тепловые сети на 25 километрах из запланированных 27. Объем выполненных работ превышает 93%. Сейчас продолжается капремонт сетей с готовностью более 80%, рассказали в руководстве тепловой компании. По данным ресурсоснабжающих предприятий, объекты готовы к отопительному сезону. Гидравлические испытания на сетях выполнены. К 23 сентября тепло получат детсады. В конце сентября, начале октября начнут подключать многоквартирные дома. Сегодня в обновленном здании ТЮЗа покажут саунд-драму 22 июня, удостоенную в этом году премии «Золотая маска». Она станет первой постановкой внутри реконструированного зала. Напомню, 1 сентября состоялось торжественное открытие обновленного ТЮЗа. Накануне оценить результаты масштабной реконструкции смогли журналисты. Здание, построенное в 60-х годах прошлого века, было полностью обновлено и оборудовано по последнему слову техники. В России впервые за 13 лет зарегистрирован новый «Бугатти». Мощность двухместного родстера 1600 лошадиных сил. Стоимость 10,5 миллионов долларов. Предыдущая регистрация нового автомобиля этого французского бренда в стране датировалась 2013 годом, сообщили в агентстве «Автостат». Ранее специально подготовленная версия этой модели установила официальный мировой рекорд скорости для серийных автомобилей, разогнавшись почти до 454 километров. Это были новости.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили выяснить, кто о чем узнал уже во взрослом возрасте и очень сильно удивился. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И вот Татьяна пишет: «Лет в 30». Я узнала, что Степашка из «Спокойной ночи, малыши» — это мальчик, а не девочка. Ну вот, например. Или вот еще одно сообщение из телеги от Ольги. А я узнала, что в «Хай-фай» пел не Митя Фомин. И я скажу вам, Ольга, что вы не одна удивились. У меня вон даже Алешка тут немножечко подприсел от этой информации. Кто же пел за Митю Фомину? Создатель группы Павел Есенин, родом товарищ из Новосибирска. Человек талантливый, но ужасно непубличный. И сам Митя Фомин, естественно, тоже сейчас говорит, что это уже не секрет. И у них просто голоса очень похожи. Вообще, Митя сам тоже умеет петь.
2: Очень прикольно сказала — петь за Митю Фомину. Ну, действительно, в каком-то смысле ты, так сказать, не отклонилась от истины. И Аня Будускакун в ВКонтакте, да, подтверждает, мы уже это обсуждали, говорит: вот я как раз из тех, кто год назад, а мне уже за 50, узнала, что наверху машины не лодка, а багажник вот такой вот аэродинамической формы.
1: Да-да-да, и вот Нинель, пожалуйста, тоже вторит в нашем канале в Максе, что лодка на крыше машины — это не лодка, а багажник, хотя я думаю, что ни одна такая. Нет, что самое интересное, не просто ни одна, а в одной из веток социальных сетей таких сообщений было просто сотни.
2: Вот самое интересное, что благодаря высочайшей эрудиции ведущих утреннего шоу «Батарейки» на радио Ваня, Наталья Чапаева вот говорит: я раньше думала, что ананасы растут на пальмах, как и кокосы, а оказывается, ананасы растут как капуста, то есть это трава, и трава прямо из земли, то есть это просто такой вот, ну, крепкий, похожий на ствол куст.
1: А вот еще одно интересное сообщение от Галины из Пскова. Я недавно узнала, что мысли действительно материальны. Чего боимся, то и притягиваем. Мыслите с позитивом. На работе всегда слушаю радио Ваня, и даже в непогоду на душе становится теплее. Спасибо моему начальнику Руслану за заботу о моем здоровье. Ну, видимо, Руслан приемник подарил Галине, чтобы она всегда была на позитивчике.
2: Таким образом обеспечил ей фонетическую такую звуковую терапию, которая, да, подлечивает. Психофизика-то работает, будь здоров. Алексей Дмитриевич отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». В 27 лет узнал, что правильно говорить «конфетти», а не «конфетиль». Ее не надо поджигать, ее надо разбрасывать над веселыми людьми.
1: Ну или над грустными людьми, чтобы им стало немножечко веселее. Вот эти, конечно, переворачивания слов и из песен тоже, знаешь, из разряда там «пудели бегут», а на самом деле «будь или не будь» и все такое.
2: Скрип колеса,
1: но это тоже, да. Да-да-да, но это тоже немножечко отдельная тема, друзья. Мы же сегодня вас призываем рассказывать о том, о чем вы узнали во взрослом возрасте, очень удивились, и теперь...
2: Наслаждайтесь новым знанием.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. Восьмерки.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о тех знаниях, которые были получены во взрослом возрасте. И вы удивились даже, может быть, не тому, не содержанию этих сведений, а тому, что вы раньше об этом ничего не знали. Марина отметилась в нашем канале в Максе вчера от дочки, узнала, что, оказывается, в радужке глаза нет зеленых оттенков. Интересно, как эта информация на вас повлияла вообще на вашу дальнейшую судьбу. Ну, видимо, еще слишком мало времени прошло, да, это только вчера случилось.
2: Пытается осознать.
1: Да, поздравляю свою умницу, дочку Косареву Олю с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 12 лет. Это взрослый человек. У меня 12-летний сын, Марина, и поверьте...
2: Не сегодня, завтра женится.
1: Планы грандиозные.
2: Инга Миронюк в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» также написала: «А я была крайне удивлена, как просто, оказывается, открывается обычная зеленка». В ролике увидела в телеграме и реально подумала, так можно было. Надо приоткрыть крышечку и потянуть ее как бы в бок, и тогда пробочка выйдет аккуратно. По поводу зеленки, кстати, нам дважды написали. Вот Кристина Гаджиева тому же самому удивилась, что ее нужно открывать, эту самую зеленку, пластмассовым колпачком, который закручивается, зажать затычки, и вуаля, рот, руки и лицо чистые, да, уверяет Кристина. А Инга, например, она даже прислала нам видео, видеоинструкцию, как открыть зеленку.
1: Ой, спасибо.
2: Огромное спасибо вам, дорогая Инга.
1: Здравствуйте, меня зовут Георгий Черепанов, пишет Жора в Максе. Мне 9 лет, я живу в Новороссийске. Я раньше думал, что Роналду и Месси – это фамилии. Я думаю, что Жорик немножечко поторопился и, ну, неправильно написал, не фамилии, а имена. И только сейчас понял, что Роналду и Месси, конечно же, это фамилии, потому что Криштиану имя, Роналду фамилия, Лионель имя, Месси фамилия.
2: Ольга Бибанина: «Все мое детство я прожила с кошкой и только в 35 лет узнала, что у нее разное количество когтей на задних и передних лапках. А что еще у нее есть? Молочные зубы, которые выпадают. А еще у нее есть вибрисы, и даже их продают иногда на Авито. А вибрисы – это усы кошки. Уж не знаю, для чего они там. Кто-то говорит, что маленькие гитарки делают из них».
1: Да, но для кошки-то это невероятно важный такой неврологический инструмент, который позволяет ей ориентироваться в темноте, в пространстве, ощупывать и понимать, с каким предметом или явлением она встречается. Анастасия Безместина: «Для меня недавно было открытием, что, оказывается, ребенку пуповину не завязывают при рождении таким хорошим морским услом надежным, а просто перерезают и защепляют специальной прищепкой. При этом мне 30 лет и есть ребенок». Ну, видите, Настя, слава богу, что врачи, которые принимали у вас роды, оказались специалистами высокого класса.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, что вы узнали во взрослом возрасте. Несказанно этому удивились. Ну, как минимум тому, что все об этом знали, а вы почему-то нет. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Например, Татьяна Щеголева отметилась здесь. Недавно узнала, что каракум – это название пустыни в Средней Азии, а не только название конфет. А я всегда задавалась вопросом, почему на фантике верблюд нарисован? Я сейчас вспомнила одну достаточно популярную песню, и там были такие слова, что между нами чихуахуа. И я тоже думала, что это такое между нами? Оказывается, чихуахуа – это тоже пустыня. И человек поет про то, что чувства наши засохли, и между нами лишь песок.
2: Да-да-да, в Мексике есть такая пустыня знаменитая. Наталья пишет в нашем канале в Максе, говорит, узнала, что такое безлошадные. Мама всегда мечтала об автомобиле и говорила, мы безлошадные. Ну, прям так очень грустно, так печально. Мужу понравилась эта фраза, и он однажды сказал так о нас. На мой вопрос, тебе нужна лошадь? Он сказал, лучше табун. Не знала я, что в моторе авто лошади, ну, то есть сила двигателя измеряется.
1: Столько ты лошадиной сил?
2: В лошадях.
1: Ты знаешь, я как-то работала на радио еще в своем любимом городе, родном Кирове, и у нас пришла девочка новая читать новости, и там была новость про автомобили, естественно, были сокращения, и она сказала примерно следующее. И обладал мощностью 40 литров в секунду, ну, вместо лошадиных сил. Мы потом долго еще размышляли, что же это за автомобиль-то такой. Значит, 40 литров в секунду, да, жрет, как ненормальный.
2: Катя из Гагарина, это город у нас в Смоленской области в честь великого космонавта. Я вот только недавно узнала о том, что птичка колибри – это единственная в мире пернатая, которая способна летать, значит, назад. Очень люблю свою семью. Привет моему любимому. Он вот сейчас меняет колодки на своем автомобиле и 100% слушает радио Ваня.
1: А я удивилась, что колибри никогда не садится. То есть она все время в полете.
2: В движении, да,
1: постоянно. Представляешь, всю жизнь ты машешь крыльями.
2: А ты помнишь, например, что такой же особенностью обладают акулы, потому что если они замедляются, у них нарушается вот эта система дыхания.
1: Там ты что-то... знаешь, мне кажется, и я такой особенностью обладаю.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Русские новинки. Беарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня». Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
5: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Водители могут взыскать ущерб с АЗС за плохой бензин, военным, полицейским и пожарным повысят оклады, в МВД предупредили о новой мошеннической схеме.
1: Водители смогут пожаловаться на плохой бензин и даже получить компенсацию. Главное, после заправки некачественным топливом сразу зафиксировать поломку автомобиля. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров, пишет газета.ру. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение, доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. Это может быть чек или банковская выписка. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт, исследование топлива и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист вправе обратиться в суд.
0: С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств, сообщает парламентская газета. Точный размер индексации пока не объявлен в бюджете. На этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%.
1: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с мобильными играми. Злоумышленники размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещаниями быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные и банковские данные. Паспортные сведения, СНИЛС, реквизиты карты, СМС-коды. Получив эту информацию, мошенники открывают себе доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Эксперты советуют тем, кто уже указал свои данные или ответил на звонок псевдоспециалиста, как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить все пароли.
0: Американские кардиологи выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет ночника или луны меняет анатомию сердца. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче свет в спальне, тем сильнее изменения. Свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы, так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 сентября, вторник. На этой неделе вообще очень удобно. Первое — понедельник, второе — вторник, третье — среда. Отмечается Балтийский день единства, день белого шоколада, день долгожителей, день хоббита, день защиты слонов, Всемирный день носорогов, день раскрашивания серости, очень актуально для Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, Всемирный день без автомобиля. Нам тут устроили недавно без автомобиля некоторые...
1: Даже не один
0: нехорошие
1: день.
0: Люди, да-да-да. Но вроде бы как-то устаканился ливер и начала появляться на заправках нужная жидкость.
1: Да, вот стоит напомнить, что автомобиль среднего класса во время движения производит где-то полкило вредных газоотходов каждые 40 километров. Соответственно, солями тяжелых металлов дышим и мы, пешеходы, и вы, автомобилисты.
0: Я с удовольствием приму в дар электромобиль, но...
1: Понимаю вас. И одобряю, кстати, подобную тактику. Статистические данные утверждают, что 80% всех миллионеров предпочитают покупать машины, бывшие в употреблении. Это проверенные машины, просто так безопаснее. Ну, понятное дело, что они покупают с небольшим пробегом охлаждения.
0: А еще тебе скажу, машины, которые делались 20 лет назад, если она поддерживалась хозяином в приличном виде...
1: Ну, и жила в теплом гараже.
0: Да-да-да, ну и да, или где-то там в крытом хотя бы помещении, она намного удачнее и стабильнее, нежели вот сейчас новинки выходят. Она и по железу крепче, и по внутренностям, и по надежности. Да.
1: Ну, теперь давайте про альтернативу автомобилям, про пешие прогулки, чем они нам полезны. Итак, пешеходные прогулки тренируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают нормализовать артериальное давление. Без всяких таблеток, дорогие ребята. Всего полчаса быстрого шага сжигают около 200 килокалорий. Вот Пивоварова не даст соврать, я регулярно хожу от студии до метро, это примерно полчаса, это где-то 2,5 километра.
0: Он просто потом 400 обратно наедает, когда домой приходит.
1: Естественно. Да, пешеходная прогулка поддерживает тонус мышц ног и корпуса, укрепляет костную ткань, снижает риск развития остеопороза, понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это для того, чтобы отодвинуть или вообще лишить себя удовольствия заболеть диабетом. А теперь польза для нервной системы. Прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса и стимулируют выработку эндорфинов, гормонов радости. Регулярная физическая активность помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна.
0: А потому быстренько забыли про антидепрессанты и дополнительный мелатонин, встали, руки в ноги и прошлись. Что, дождь, холодно, ветер, ничего страшного, здоровее будете.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: своему кредиту и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
13: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Фортнайт.
1: Умная зарядка.
0: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Астана и Амстердам. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город, более того, столичный город.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мальчик с огромной горой конфет и всяческих разных интересных штук. Тут, правда, не совсем понятно. Может быть, там есть и не только съедобные какие-то классные штуки, но то, что это все мальчику надо, что он бережно обнял эту гору руками.
2: Смотри, но он не просто обнял, а он как бы обозначил границы. Это мое.
3: Он это вот еще и подсобирает более кучно.
2: Чтобы другим было тяжелее отобрать у него всякие вкусные.
3: Ну, по мальчику сразу видно, да, по его щечкам пухленьким, что он любит всякие конфеты и печенюшки.
2: Да, и что такое инсулиновая резистентность, мальчику еще не объяснили.
3: Знаешь, вот мы, например, в детстве делали сами петушков на палке. Вы делали сами петушков на палке?
2: Конечно, да. Слушай, мы плавили сахар на сковородке в отсутствии мамы.
3: Ну, это на сковородке, а мы прям вот в ложку набираешь сахар, туда же воды немножечко, и прям вот ложку над газовой горелкой. Мне кажется, сейчас мы детей научим, они начнут такое там вытворять.
2: Слушай, а сироп добавляли какой-то, нет?
3: Я помню, вода с сахаром – это уже сироп.
2: А, просто вот…
3: Просто вода с сахаром. И в итоге эта вода с сахаром густела, мы выливали такими кругляшками на лист бумаги, отправляли в морозилку, вкладывали туда в спичку, предварительно оторвав у нее, естественно...
2: Серу.
3: Да-да-да. И у нас получались вот такие вот кружочки на... В общем, чем мы только не занимались.
2: Да, кировчане, конечно, фантазеры.
3: Да, ну я уж молчу там про жевание гудрона и, ну, вместо жвачки и все.
2: Обожал.
3: Суровые кировские девчонки. Да. И я уж не буду говорить, зачем его клали на хлеб. Да, и, в общем, друзья. Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, вы должны угадать город. И, как уже Алексей сказал, столица. Этот город является столицей.
2: Одного из государств.
3: Да. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер «Радио Ваня». Вот. Так что всем удачи. Погнали.
0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город, причем столицу.
3: И несколько ответов: Москва сразу же нашлось. Ну, наверное, в Москве обитают такие мальчишки щекастенькие, у которых очень много имущества. Потому что на картинке подсказки мальчик, у которого в руках, ну, настоящее богатство. Тут тебе и леденцы, и шоколадки, и, в общем, целое состояние. Ну, для него, для мальчишки состояние. Понятно, что для взрослого мужчины хотелось бы, чтобы все это было из золота и бриллиантов. Ну, потому что он же должен что-то дать женщине и этому миру, правильно?
2: Причем женщине, статус которой соответствует его запросам, а не просто какой-то.
3: Ну, вот я думаю, что любой женщине, да, и у нее будет сразу статус соответствовать.
2: Черты лица сразу принимают правильную форму.
3: Конечно. Тут, я тебе говорю, не бывает некрасивых женщин, бывают недофинансированные. Это просто...
2: Блестяще! Ребята, новая платиновая цитата из сборника афоризмов «Варвары пивовар».
3: Я на самом деле что-то подобное где-то слышала, там немножечко не так фраза звучала, я просто чуть-чуть модернизировал, так сказать.
2: Ты мастер предельно точных формулировок.
3: Да. Итак, друзья, значит, на картинке подсказки еще раз. Щекастенький мальчик гребет руками богатство. Уж не знаю, где он их набрал, кто ему привез гостинцев целый мешок, но что есть, то есть. Конечно, правильный ответ был Загреб, столица Хорватии, и очень многие правильно назвали, но, как говорится, у нас все не кто первый, а кручу-верчу, запутать хочу, решается рандомно. И мы вот так вот повертелись вперед и назад и довертелись до...
2: Довертелись до умницы и красавицы Марии Павловой.
3: Почему бы нет?
2: Машенька, мы вас поздравляем. Сегодня вы на пьедестале почета вместе с новенькой сумкой-шопером. Радио Ваня.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 22 сентября. По народному календарю отмечается день Акима и Анны. На Руси эта дата получила название «День роженец». В народе считали, что святые Иоаким и Анна помогали беременным женщинам и бездетным супругам, которые хотели иметь ребенка. Также чествовали повивальных бабок, пекли пироги, варили кашу, дозвали их на пир.
2: Повивальные бабки – это которые принимали роды, а поливальные бабки – это которые в огороде с лейками репу.
1: Все еще надеются, что что-нибудь да вырастет. Нет, ну в конце-то концов, сегодня день осеннего равноденствия. Да. И говорят, что именно после сегодняшнего дня наступало еще, ну, такое некое подобие бабьего лета. Ну, а если лето, значит, пожалуйста, что-то еще и дорастет. Например, у меня в огороде отлично еще растет всяческая разная зелень. Ей не холодно, она, в общем-то, себя прекрасно чувствует в теплице. И кинза, петрушка, укроп и иже с ними считают, что еще можно до холодов постоять в зеленом состоянии.
2: Да, но если возвращаться к роженицам, то сегодня хотелось бы пожелать всем хорошего, легкого рода разрешения и, конечно же, успешного, эффективного зачатия. Да,
1: да, и, кстати, молодоженам в этот день не советовали закрывать двери дома слишком плотно. Это считалось признаком замкнутости в отношениях, а все должны знать, что молодожены хотят, чтобы их семья стала немножечко больше.
2: 22 сентября устраивали встречи с родными и соседями, звали гостей на чаепитие, угощали их осенними дарами, яблоками, грушами, грибами, ягодами. Хозяйки пекли пироги, причем в основном круглые, как таблетки. Это мое личное предположение. Я думаю, что круг — это вообще такое священное же, да, солнце, священная фигура, да. Конечно, это солнце.
1: А чтобы гости не простыли, не замерзли, в этот день хозяева еще и начинали готовить жилье к холодам. Доставали теплые вещи, а также утепляли окна. Из домов выносили старые тряпки, чтобы освободить пространство от нечисти, которое, между прочим, часто таилось в грязных углах избы. Но нужно это сделать до гостей, потому что после гостей — это не очень хорошая примета. То есть мести метлой после гостей значит, что больше они никогда не пришли. Но если гости вам не очень понравились, можно и после.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
8: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
9: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
15: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.
17: Я птицу счастья свою.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы. Аферисты начали использовать новую схему с доставкой цветов. Рынок человекоподобных роботов готовится к резкому росту.
2: Миноборнауки подготовило новое правило приема в университеты, которое планируют ввести со следующего учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, многопрофильный конкурс планируют отменить.

0: поступать нужно будет на конкретную специальность. Дополнительные баллы также смогут начислять за некоторые ЕГЭ, которые абитуриент сдал по своему выбору.
1: Правительство дополнительно выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал Владимир Путин.
0: Аферисты начали использовать новую схему с доставкой цветов. Как пишет газета.ру, злоумышленник представляется сотрудником курьерской службы и сообщает, что на имя человека оформлен букет. Для подтверждения заказа он просит назвать код из СМС. После передачи кода схема может перейти ко второму этапу. Потерпевшему начинают звонить люди, которые называют себя сотрудниками банка или правоохранительных органов и утверждают, что его данные или счета оказались под угрозой. Под этим предлогом человека пытаются убедить перевести деньги на чужие реквизиты. В МВД напоминают коды из СМС. Нельзя сообщать посторонним.
1: Около 7 тысяч человекоподобных роботов продали в мире в прошлом году. Как сообщает Reuters, речь идет о машинах для промышленности и профессиональных услуг. При этом многие из проданных моделей пока даже не выполняют полноценную работу. Компании покупают их в том числе для сбора данных и дальнейшего обучения систем искусственного интеллекта. Обычных промышленных роботов в 2024 году установили свыше 540 тысяч. Еще около 200 тысяч машин использовали в транспорте, гостиницах и уборке. Однако рынок может резко вырасти уже в ближайшие годы. По прогнозу аналитиков, в этом году в мире могут продать около 90 тысяч человекоподобных роботов, а к 2030-му ежегодные продажи могут превысить миллион.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня лучше перейти в режим экономии и тратиться по минимуму.
2: Овны, женщины, хороший день для смены имиджа. Неплохо бы освежить гардероб.
1: Тельцы, мужчины, держитесь в рамках общепринятых норм. Лишние тревоги вам ни к чему.
2: Тельцы, женщины, ваш ум и реакция сегодня остры, как никогда. Пользуйтесь этим оружием по делу и осторожно.
1: Близнецы, мужчины, не отмахивайтесь от идей подчиненных или коллег. Они могут сослужить вам хорошую службу.
2: Близнецы, женщины, особо деловым. Звезды советуют не забывать о личной жизни в угоду работе.
1: Раки, мужчины, не давайте никому никаких обещаний и не влезайте в долги.
2: Раки, женщины, идеальный день для встречи с любимым парикмахером. И пострижет хорошо, и пообщаетесь душевно.
1: Львы, мужчины, сегодня наиболее оправдано доброе и снисходительное отношение к окружающим. Проявляйте благородство.
2: Львы, женщины, вам необходимо восстановить энергетический баланс. Пересмотрите любимую комедию.
1: Девы, мужчины, у вас очень удачный день. С одной оговоркой, визит к врачу лучше не переносить.
2: Девы, женщины, звезды рекомендуют помогать сегодня людям. А еще вас ожидают удачные покупки и полезные знакомства.
1: Весы, мужчины, дружеский настрой даже к не самым приятным коллегам и попутчикам поможет разрешить любые затруднения.
2: Весы, женщины, вероятно, вы продвинетесь вперед по карьерной лестнице или получите внеочередные бонусы.
1: Скорпионы, мужчины, очень хороший день, наконец, распутать клубок накопившихся деловых вопросов.
2: Скорпионы, женщины, а у вас сегодня все отлично. И в личном, и в общественном.
1: Стрельцы, мужчины, ждите возврата старых долгов. Это может быть как в материальном смысле, так и в моральном.
2: Стрельцы, женщины, прекрасный день, чтобы сесть на диету, записаться на йогу, заняться собой и своим самочувствием.
1: Козероги, мужчины, у вас день соблазнов. Перед тем, как поддаться, крепко подумайте и оцените все риски.
2: Козероги, женщины, прислушайтесь к мнению близких. Принимая важные решения самостоятельно, вы не учитываете одного очень важного момента.
1: Водолеи, мужчины, если сможете отказаться от устаревших стереотипов, сделайте еще один шаг вперед.
2: Водолеи, женщины, если на глупости окружающих реагировать спокойно, день пройдет легко и беззаботно.
1: Рыбы, мужчины, звезды сегодня благоволят и помогают вам во всем, поэтому и вы проявите побольше добрых чувств к окружающим.
2: Рыбы, женщины, прекрасный день блеснуть интеллектом. А помимо этого, вероятные подарки и приятные встречи.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками.
9: Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня F.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». А съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «План B Entertainment». А подробности сюжета пока секрет. Напомним, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, пишет «Коммерсант». А я добавлю, что уже этой весной, буквально в следующем месяце, выйдет отличный новый фильм с Брэдом Питтом. Я уверен, что он получился, потому что сценарий написал Квентин Тарантино, режиссером выступил другой прекрасный американский кинематографист в главной роли Брэд Питт. И это продолжение того самого фильма Тарантино 2019 года «Однажды в Америке», где Брэд Питт играет голливудского каскадера.
2: А на этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета». Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие вообще никакого отношения к его жизни. Службу на далекой планете, сражение с чудовищами, опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это, кто это, видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия, это переосмысление, пишет Матч ТВ.
1: В мировых соцсетях новый виток популярности набирает фраза американской писательницы Джоан Мациевска. А звучит она так: «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла заниматься искусством, а не наоборот». Ну, увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений, сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы.
2: Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы, ноты, а вот физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку, не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир пока оказывается для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства.
1: Ну и тем временем Джоан Мациевска не теряется и выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусные цитаты. Ну, кстати, писательница принципиально отказалась от нейросети, и все иллюстрации создавали исключительно живые талантливые художники.
0: Звездотека. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Сегодня вторник, 22 сентября. И вы рассказываете нам о той удивительной информации, о тех фактах, которые вы уже во взрослом возрасте узнали, удивились и поняли, что довольно много людей, ну, и давно уже знали про это.
2: Были в курсе.
1: Конечно, Яна пишет в нашем канале в Максе, родившись на Камчатке и прожив всю сознательную жизнь там, в 37 лет узнала, что медведица сама определяет, сколько она родит медвежат, одного или трех, еще задолго до их появления на свет.
2: Ого.
1: Все это зависит от того, рыбный ли год, много ли она наест подкожного жира для спячки. И рождаются медвежатки всего весом в... полкило.
2: Маленькие такие, да, крошечные. Татьяна, а я в детстве услышала песню, там были такие слова: «Ах, мамочка, засаночка, каталась ты везде». Я была в ужасе, как можно маму так называть. А потом только узнала, что «Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день». Удачного и веселого дня желает всем Татьяна. Кстати, конечно, послышалась отдельная тема для разговоров, мы обязательно ее поднимем в ближайшее время.
1: Мальчик Сережа, 48 лет, Белгород, 46 лет своей жизни называл рогоз, который растет на болоте и имеет соцветие в виде коричневых свечек, камышом. Действительно, рогоз и камыш – это разные растения, хотя и чем-то похожи.
2: Еще одно сообщение от Дениса. А я только в этом году, в свои 49 лет, узнал, что сап, ну, на котором плавают, это не кусок пенопласта, а его надувают насосом. Я, правда, был очень удивлен. И я, кстати, научился на нем плавать. Это божественное удовольствие. Всем добра, с уважением, Денис. Когда они только появились, я тоже думала, что это кусок пенопласта. Ну, как по аналогии с доской, виндсерфингом. Кстати, ребята, вот кто плавает на сапах, во-первых, обязательно надевайте спасательные жилеты. Тем более у нас здесь на Балтике, тут пару раз уже унесло на сапах. А во-вторых, имейте в виду, что когда жарко, вот в этом году сапы начали взрываться. Ну, то есть он же надутый, и когда жарища, он, видимо, ну, еще и больше распирает, и он может лопнуть. Такая вот история страшная.
1: Екатерина Присталова была удивлена, когда узнала продолжение детского шуточного стихотворения. «Не бойся ножа, а бойся вилки, один удар, четыре дырки. Не бойся ножа, а бойся ложки, один удар, и ты лепешка. Не бойся ложки, бойся танка, один удар, и ты сметанка». Неожиданный финал. Катюш, спасибо большое, порадовали.
2: Ну и, наверное, еще одно сообщение. Знание, которое получили многие из нас за последние пару-тройку недель, я бы сказала. Бензовоз возит разный бензин. У него в баке отсеки, поэтому в одной машине может приехать сразу же 3, а то и 4 разновидности.
0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Интересная у нас сегодня тема, о чем вы узнали уже во взрослом возрасте и очень удивились, что вам об этом никто не сказал ранее. Еще несколько ваших сообщений. Зоя Дорофеева в нашей группе ВКонтакте написала: недавно только узнала, что мука для блинов – это не просто какая-то особенная мука, это готовая смесь. Ее просто нужно разбавить молоком и жарь, пожалуйста. Зоя, 32 годика.
2: Александра Саблина в нашем канале в Максе. Просыпаюсь вместе с вами на протяжении рабочего дня, слушаю радио Ваня. Я родом из Узбекистана, из Ташкента. Переехав в Россию, неожиданно узнала, что салат оливье тут называется зимний. Долго к этому не смогла привыкнуть, да и не привыкла. Все равно у нас на столе самый любимый салат оливье.
1: Что ты скажешь по этому поводу?
2: Ну, я по этому поводу скажу, что, живя всю жизнь в Санкт-Петербурге, я родился в 73-м году, прям в разгар застоя, когда каждый Новый год на столе в больших семьях, да, когда собирались, разумеется, был огромный таз оливье, это называлось.
1: Ну, а я, приехав из Кирова в Москву в первый раз, очень удивилась, что этот салат называется оливье, потому что все мое детство мама готовила огромный таз салата, и он был зимний.
2: Зимний?
1: И как он вдруг оказался оливье, для меня была загадка. Поэтому тут даже дело не в разных странах, а иногда и в разных городах.
2: Елизавета, доброе утро, в 27 лет, когда смотрела впервые со своим ребенком мультик про мамонтенка, поняла, что мамонтенка в мультике усыновила слониха, ревела как не в себя. Когда смотрела в детстве, думала, что это мультик про то, что он просто потерялся. Обсудила с коллегами, оказалось, что не я одна, такая. Хорошего дня всем. Ну, это не фантастически трогательно. Спасибо,
1: Лизочка. Слушай, я была всегда, спасибо. Ну, всегда знала, что она его усыновила. Ну, видно же, что она не мамонт.
2: Детское сознание выталкивает трагедию.
1: У меня ничего не вытолкнулось.
2: Но поэтому ты ближе всего к реальности и не принимаешь желаемое за действительное.
1: Сергей вот узнал, что поросенок или свинья никогда не видит небо из-за особенностей глаз. Нет, ну если свинью поднять и перевернуть, то, в принципе, можно и показать.
2: Покажите небо свиньи.
1: Свинье.
2: Свинье.
1: Да. Итак, друзья, сегодня мы решили вручить нашу фирменную сумку шопера «Радио Вани» Екатерине Демидовой. В свои 38 лет, пишет нам Катя, прочитав одну из книг Софи Анри, узнала об особенностях пингвинов, что, например, в качестве предложения руки и сердца они дарят своим избранницам плоские красивые камушки. И если дама сердца подарок принимает, они создают крепкую пару на всю жизнь, потому что они однолюбы. А еще папы-пингвины держат яйцо на лапах и греют под складкой на брюхе 2 месяца, стойко перенося морозы, пока мама добывает пропитание для будущего малыша.
2: Бегает по салонам красоты
1: каждый,
2: с подружками.
1: Каждой женщине по пингвину. Вот мне кажется, вот как-то так вот должно звучать вот девиз.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОДРН 560-50-28-716.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В малых населенных пунктах расширят сотовую связь. В Омске соберут активных отцов. И популярные нейросети показали свои темные стороны. Подробности далее. Мобильных операторов обяжут обеспечить связью населенные пункты с численностью жителей более 2000 человек до апреля будущего года. Это предусматривает проект решения Госкомиссии по радиочастотам. Сейчас в России нет городов и сел с населением больше 2000, в которых не было бы связи. При этом у некоторых операторов есть зоны, которые они не покрывают связью. Новые требования должны закрыть эти пробелы, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами. Декларацию о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом приняли более 20 стран Еврокомиссии. В обращении содержится призыв компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать не угрожающие человечеству развитие нейросетей. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку. Сегодня исполняется 3 года со дня вступления Виталия Хаценко в должность губернатора. За это время в регионе завершен целый ряд крупных проектов промышленности, сельском хозяйстве и логистике.

0: Территория особой экономической зоны «Авангард» в прошлом году расширилась более чем на 320 гектаров. Сегодня здесь реализуют инвестпроекты, предусматривающие выпуск продукции, которая ранее в Омской области не производилась. Среди них проект по выпуску сверхкрупногабаритных шин для горнодобывающей отрасли. За 3 года в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности область поднялась с 19 на 10 место. В Омске 2 октября впервые пройдет региональный отцовский форум. Его участники могут освоить эффективные инструменты выстраивания доверительных отношений с детьми, узнать методики преодоления возрастных кризисов и обсудить, как отцу оставаться главным вдохновляющим примером для ребенка. Подать заявку на участие могут активные отцы, специалисты социальной сферы и педагоги. Заполнить форму можно на официальной странице события. Нейросети оказались способны совершать самые тяжкие преступления, абсолютно игнорируя последствия. К такому выводу пришла группа ученых из Сан-Франциско. Каждая из популярных языковых моделей они подключили роботизированные руки и давали провокационные задания. Например, нагреть баллон сжиженным газом и положить отвертку в тостер. ChatGPT сделал все беспрекословно. Нейросеть Cloud лишь в одном из 5 экспериментов отказалась совершать опасные действия. Это были новости.
1: Радио Ваня. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится теплая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
4: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
5: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
4: Карты нашего гипермаркета есть?

0: банкротства, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Радио «Ваня». Твой. Этой осенью.

0: ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Миноборнауки предложил изменить правила приема в вузы. Социальную газификацию ускорят. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Миноборнауки подготовило новые правила приема в университеты, которые планируют ввести со следующего учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступать нужно будет на конкретную специальность. Дополнительные баллы также смогут начислять за некоторые ЕГЭ, когда абитуриент сдал по своему выбору. Правительство дополнительно выделит 1 200 000 000 рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Даже умеренное сокращение продолжительности сна может быть связано с увеличением массы тела. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Исследователи из Колумбийского университета изучили группу взрослых, которые обычно спали от 7 до 8 часов в сутки. Участники прошли 2 шестинедельных периода наблюдения. В одном они сохраняли привычный режим сна, а в другом должны были ложиться примерно на 90 минут позже обычного, продолжая вставать в то же время. В среднем продолжительность сна во время периода ограничения сократилась примерно на 80 минут.

0: минут за ночь. К концу исследования участники набрали в среднем около 450 граммов, а окружность их талии немного увеличилась. Особенно заметным оказалось изменение двигательной активности. В период недосыпа участники в среднем проводили примерно на 17 минут в день больше времени без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, регулирующими чувство голода и насыщения. При недостатке сна могут изменяться уровни грелина, которые сигнализируют мозгу о голоде, и лептина, связанного с ощущением сытости.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекции меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент 2», первая улица, второй этаж, будет. Тик 230. Телефон 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили заменить обязательную прописку добровольной. В центре Омска начали разбирать восьмиэтажный недострой, и Омская область стала одним из лидеров по новому транспорту в Сибири. Подробнее об этом прямо сейчас. Обязательную регистрацию по месту жительства в России предложили сделать добровольной. По словам авторов инициативы, действующая система устарела, а часть необходимых сведений государство уже получает в цифровом виде. Законопроект внесен в Госдуму, документ еще будут дорабатывать с учетом замечаний. Пока регистрация по месту жительства и пребывания остается обязательной. С 1 октября в России вступают в силу новые правила оказания стоматологической помощи. Согласно приказу Минздрава, стоматологи будут обязаны применять обезболивание, если существует вероятность болевых ощущений. Об этом пишут «Известия». При этом человек сохраняет право отказаться от обезболивания. Однако в ряде случаев врач может не провести процедуру без анестезии. Специалист обязан объяснить возможные риски такого решения. В центре Омска начали сносить восьмиэтажный недострой, почти 20 лет стоявший при съезде с Фрунзенского моста. Строительство административно-офисного здания на пересечении Жукова и Бранова было приостановлено еще в 2008 году. На его месте новый собственник планирует возвести ультрасовременный технопарк. Летом концепция комплекса получила одобрение областного архитектурно-градостроительного совета. Ориентировочная стоимость проекта более 2 миллиардов рублей. Строительство объекта планируют завершить в 2028 году. Отмечается, что возведение первого омского технопарка повлечет за собой развитие и благоустройство прилегающей к нему территории. Омск вошел в топ-6 сибирских регионов по обновлению автопарка. Помимо нашего региона, федеральный план по закупке нового общественного транспорта к концу минувшего года выполнили Тыва, Алтайский и Красноярский края, а также Кемеровская и Томская области. По объемам закупок новой техники лидирует Красноярский край с показателем более 230 единиц транспорта. Омская область занимает второе место со 130 машинами, замыкает тройку Алтайский край. В Омске завершились работы по восстановлению световой вывески цирка. Световая конструкция, включающая фигуру лошади и надпись «Цирк», не работала много лет. После масштабного технического обслуживания устаревшее оборудование заменили на безопасные энергосберегающие технологии. При этом специалистам удалось сохранить исторический облик конструкции. Омчанам предлагают

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией. 53-68-28, Пархоменко 9.
5: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
6: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Радио «Ваня».

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пушараю.
2: Как везешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был там.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня не плачет.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Телефон 985858.
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Миноборнауки предложил изменить правила приема в вузы. Социальную газификацию ускорят. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Миноборнауки подготовила новые правила приема в университеты, которые планируют ввести со следующего учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступать нужно будет на конкретную специальность. Дополнительные баллы также смогут начислять за некоторые ЕГЭ, когда абитуриент сдал по своему выбору. Правительство дополнительно выделит 1 200 000 000 рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Даже умеренное сокращение продолжительности сна может быть связано с увеличением массы тела. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Исследователи из Колумбийского университета изучили группу взрослых, которые обычно спали от 7 до 8 часов в сутки. Участники прошли 2 шестинедельных периода наблюдения. В одном они сохраняли привычный режим сна, а в другом должны были ложиться примерно на 90 минут позже обычного, продолжая вставать в то же время. В среднем продолжительность сна во время периода ограничения сократилась примерно на 80 минут за ночь. К концу исследования участники набрали в среднем около 450 граммов, а окружность их талии немного увеличилась. Особенно заметным оказалось изменение двигательной активности. В период недосыпа участники в среднем проводили примерно на 17 минут в день больше времени без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, регулирующими чувство голода и насыщения. При недостатке сна могут изменяться уровни грелина, который сигнализирует мозгу о голоде, и лептина, связанного с ощущением сытости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Скоро в школу. Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
9: Прозрачные цены.
8: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
9: Со стороны Квадро.
8: Green Auto.
10: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Желтые

0: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру. Телефон 500-554.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55. 35, 33, 34. 35, 33, 34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56510, 28716.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
15: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Итоги выборов в Государственную Думу подтвердили консолидацию общества вокруг президента. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до 6 дополнительных отметок. В России увидел свет не публиковавшийся ранее роман Герберта Уэллса. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Итоги выборов в Государственную Думу подтвердили консолидацию общества вокруг президента. К такому выводу пришли ведущие политологи. Главным свидетельством эксперты называют рекордную для парламентских кампаний явку избирателей, превысившую 59%. По мнению аналитиков, на результаты также повлияли попытки вмешательства в ход голосования из-за рубежа. Внешнее давление вызвало обратный эффект, спровоцировав мощное сплочение граждан перед лицом угроз извне и обеспечив высокую активность на участках. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до 6 дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации. По данным ведомства, среди таких отметок сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В МВД рассказали, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию гражданина могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих заграничных паспортах. Также в документ могут внести необязательные отметки другие органы. Медицинские организации могут проставить группу крови, а налоговые – сведения о записи в Федеральном информационном регистре о населении. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей Шмурай, и это радио Ваня из города Санкт-Петербурга. Сегодня вторник, 22 сентября. Да, не успеем оглянуться, как и зима катит в глаза. По себе знаю, время летит очень незаметно, друзья. Но в одно и то же на радио Ваня всегда, ну, конечно, игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас замечательный приключенческий фильм. Кстати, если это поможет, он из нескольких серий. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения об одном человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожнее с бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету.
3: Ник Николс. Клетчатый.
1: Уверен, многие вспомнили название этой кинокартины. Звоните, друзья. 325-696, код города 812. Победителю, правильно угадавшему фильм, подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский». Мол, удачи, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Дорогие мои хорошие, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Светлана. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
1: Что-то мне подсказывает, что вы за рулем сейчас находитесь.
2: Да.
1: Счастливого вам пути. Солнышко-то светит?
2: Конечно.
1: Прекрасно. Чудесный денек сегодня в Санкт-Петербурге, что и говорить. Светлана, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения об одном человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожнее с бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету.
4: Ник Николс. Клетчатый.
1: Итак, Светлана, как же называется этот фильм?
2: «Приключения принца Флоризеля».
0: Угадал!
1: Это правильный ответ. «Приключения принца Флоризеля». А если добавлять, то «Клуб самоубийц» или «Приключения титулованной особы». Такое вот полное, длинное название. Да. Давно смотрели?
2: Ой, да давно, в детстве, после этого не один раз, да.
1: А вы, кстати, помните, как выглядела вот эта самая картина с изображением клетчатого?
2: Ну, там уродство какое-то, абстракция, не знаю, как назвать.
1: Ну да, ну да, это, и я думаю, что эта аллюзия была к именно тому самому великому, который Пабло Пикассо.
2: Да-да-да.
1: А попугая, кстати, помните в этой картине?
2: Попугая помню, как зовут, не помню.
1: А это же наш питерский Вака.
2: Да?
1: Да, тот самый знаменитый попугай, который был ведущим программы «Кружатся диски», была такая, не помните?
2: Нет, вот это не помню.
1: А потом еще вышел фильм в 86-м, кажется, году, который сделал Ваку настоящей звездой. А он так и назывался, фильм-то «Как стать звездой». Где он с Максом Леонидовым в паре. Кстати, я вот мимо хожу, по-моему, магазины, зоомагазины есть с таким названием «Вака».
2: Да, есть.
1: Но надеюсь, что у них там все по-честному, что у них там, то есть, все законно, по лицензии. Хотя интересно бы поинтересоваться было бы. Светлана, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите поприветствовать кого-нибудь?
2: Подруге Лене передаю привет, потому что мы с ней периодически ездим за рулем, и она угадала, но мы тогда не позвонили, потому что даже телефон не услышали. Мультик был, уже не вспомню даже, как зовут, на прошлой неделе.
1: Да и я, наверное, не вспомню.
2: Ну, на прошлой неделе вот мультик какой-то был, вот мультик я не угадала.
1: А мультики у нас всегда по четвергам, имейте в виду.
2: А, хорошо, ладно.
1: Спасибо, Светлана, счастливого пути и хорошего дня.
2: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, для всех напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: я.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья. Вчера буквально рассказывал вам о рисе, а сегодня речь пойдет о сладости, поскольку и повод есть. 22 сентября отмечается День белого шоколада. Именно о нем и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Впервые белый шоколад выпустила на рынок известная компания в 30-х годах прошлого века. Продукт долгое время не находил отклика у потребителей, и лишь в 80-е годы белый шоколад получил настоящую популярность.
1: Четвертое место.
2: Белый шоколад не так полезен, как горький, однако он по-прежнему является одной из любимейших сладостей благодаря своему невероятному вкусу и аромату.
1: Третье место.
2: Белый шоколад известен как антидепрессант. Он улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, нормализует эмоциональное состояние.
1: Второе место.
2: Шоколад способствует активации и улучшению умственной деятельности, памяти и внимания, а поэтому может быть полезен при напряженной мыслительной работе, например, во время экзаменов.
1: Первое место.
2: Вы не поверите, друзья, но белый шоколад и вовсе не шоколад. Он содержит масло какао, но в нем нет какао-порошка. Это масло не очень вкусное, поэтому в него добавляют молочный жир, ваниль и сахар.
1: Великолепная пятерка. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры. Кинопрокат в России возглавила первая часть вампирской саги «Сумерки». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период с 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
12: Радио.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! В своих рекомендациях я, конечно, стараюсь зачастую угодить поклонникам всевозможных жанров. И сегодняшняя рекомендация для любителей фильмов, ужасов и триллеров. Фильм 2022 года, называется он «Приглашение». Настоящий вампирский триллер со звездой «Игры престолов» Натали Эммануэль. Она играет девушку Эви, которая после смерти матери делает тест ДНК и обнаруживает своего двоюродного брата, о существовании которого даже не подозревала. И вот она получает приглашение от внезапно обретенной семьи на пышную свадьбу, правда, в какой-то английской глубинке, что уже начинает настораживать. Эви окружает заботой и вниманием, но вскоре она узнает, какие жуткие тайны стоят вот за этим самым показным радушием родственников. Чем еще интересен этот фильм? Вроде бы традиционное развитие фильма ужасов, и вдруг скатывается в романтическую линию, которая кому-то, может быть, покажется лишней, но вы знаете, мне так не показалось. Впрочем, как всегда, друзья мои, посмотрите и составьте собственное мнение. Кино на вечер, приглашение, смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Многим знакомо выражение «как слон в посудной лавке». А бывает еще и в ресторане, друзья мои. Причем не в пословице, а в реальности. В национальном парке в Таиланде вообще можно нередко встретить слонов. При этом они не всегда довольствуются своей естественной средой. Вполне могут подобраться поближе к людям. Так и случилось. Животное по кличке Пхлайдуан явилось ночью, да, в ресторан тайского барбекю. И с чрезвычайным интересом начало исследовать заведение. Конечно же, слона интересовало что-нибудь вкусненькое. Кстати, не так давно он уже посетил одно массовое мероприятие, и там очень многие встревожились. Ну, понятное дело, столько людей, и вдруг появляется слон. Впрочем, в ресторане все закончилось мирно. Сотрудники службы наблюдения за дикими слонами сопроводили его в чащу заповедника, дабы он не смог повстречаться с людьми. А вот по поводу того, досталось ли ему угощение в виде барбекю, ничего не сообщается. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет «Метро». 33-66-33. «Антикор Сервис». Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: «Магдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеют противопоказания, но требуется консультация специалиста.
11: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: голов и ВВЦ.
1: Компания «Автокор» производит ремонт голов и блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня. Встречай осень.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Исполнитель Акмаль и его супруга Александра Куртова провели торжество в Санкт-Петербурге. Пара официально зарегистрировала брак еще в декабре прошлого года. Сейчас они решили отметить событие, выбрав для празднования тематику исторического бала. Атмосфера мероприятия была продумана до мелочей. Гостей встречали артисты в придворных костюмах, погружая приглашенных в эпоху прошлых веков. Александра для торжества выбрала кремовое платье, дополнив образ высокой прической. Увидев банкетный зал, украшенный для праздника, невеста была настолько поражена, что не смогла сдержать эмоций. «После этого я рыдала минут 15», — сказала невеста. Напомним, что история отношений пары началась с переписки в социальных сетях. Предложение руки и сердца артист сделал летом прошлого года во время путешествия на яхте. В декабре 25 года супруги официально оформили отношения. Теперь же пара решила разделить праздник с близкими в формате светского бала. Кстати, в качестве звездных гостей на вечеринке присутствовали поп-исполнительница Юлианна Караулова и недавно возрожденный дуэт «Бис».

0: тебе прощу.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица и автор песен Кристина Агилера снова оказалась в центре внимания интернет-пользователей, появившись на светском мероприятии в Монте-Карло. Артистка стала почетной гостьей гала-вечера, приуроченного к 20-летию фонда князя Монако Альбера II. Для выхода в свет 45-летняя Агилера выбрала эффектный образ – черное платье в пол с глубоким V-образным декольте и высоким разрезом. Однако главной темой обсуждения стало не столько платье, сколько внешность певицы. Поклонники считают, что Агилере удалось визуально помолодеть лет на 20, вернувшись к эстетике эпохи своего 5-го студийного альбома «Back to Basics». В социальных сетях фанаты не скупятся на комплименты. «Выглядит сияющей, прекрасная. Мне нравится, что она живет свою лучшую жизнь». Сама Кристина Агилера предпочитает не комментировать возможные пластические операции. Активное обсуждение кардинальных перемен во внешности началось еще 2 года назад, когда певица впервые появилась на публике после резкого похудения на 20 килограммов. Известно, что до этого артистка долгие годы боролась с лишним весом. Особенно тяжело этот процесс проходил на фоне болезненного развода с продюсером Джорданом Братманом в 2011 году. Как бы там ни было, перемены всегда к лучшему.
1: Звездный час. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Хочешь свой дом? Но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио.

0: Предлагайте навредить своему кредиту и ВМФЦ.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: одному.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья. Вчера буквально рассказывал вам о рисе, а сегодня речь пойдет о сладости, поскольку и повод есть. 22 сентября отмечается День белого шоколада. Именно о нем и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Впервые белый шоколад выпустила на рынок известная компания в 30-х годах прошлого века. Продукт долгое время не находил отклика у потребителей, и лишь в 80-е годы белый шоколад получил настоящую популярность.
1: Четвертое место.
2: Белый шоколад не так полезен, как горький, однако он по-прежнему является одной из любимейших сладостей благодаря своему невероятному вкусу и аромату.
1: Третье место.
2: Белый шоколад известен как антидепрессант. Он улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, нормализует эмоциональное состояние.
1: Второе место.
2: Шоколад способствует активации и улучшению умственной деятельности, памяти и внимания, а поэтому может быть полезен при напряженной мыслительной работе, например, во время экзаменов.
1: Первое место.
2: Вы не поверите, друзья, но белый шоколад и вовсе не шоколад. Он содержит масло какао, но в нем нет какао-порошка. Это масло не очень вкусное, поэтому в него добавляют молочный жир, ваниль и сахар.
1: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Речь пойдет об одной паре. Жених нашей героини – страстный поклонник еды из одного сетевого ресторана. Что придумала девушка? Она прекрасно разбирается в технике и придумала и создала для любимого идеальный подарок. Это компас, который указывает на ближайший ресторан его любимой мексиканской кухни. Устройство, ну, как водится, с помощью GPS, определяет местоположение человека и ближайшее сетевое заведение, а после показывает направление и информацию о том, сколько времени нужно идти до ресторана пешком. А что, шикарный компас, я считаю. Девушка призналась, что гаджет пока работает не идеально. При включении его нужно настраивать вручную, направив стрелку точно на север. Ну, правильно, это ж компас. Но когда дама доведет свое творение до ума, жених наконец-то получит подарок. И немало людей, кстати, назвав компас довольно глупым изобретением, все-таки признались, что и сами от такого бы не отказались. Да в компасе ли дело, друзья? Согласитесь, что сама-то идея романтичная. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: А тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло!

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! В своих рекомендациях я, конечно, стараюсь зачастую угодить поклонникам всевозможных жанров. И сегодняшняя рекомендация для любителей фильмов, ужасов и триллеров. Фильм 2022 года, называется он «Приглашение». Настоящий вампирский триллер со звездой «Игры престолов» Натали Эммануэль. Она играет девушку Эви, которая после смерти матери делает тест ДНК и обнаруживает своего двоюродного брата, о существовании которого даже не подозревала. И вот она получает приглашение от внезапно обретенной семьи на пышную свадьбу. Правда, в какой-то английской глубинке, что уже начинает настораживать. Эви окружает заботой и вниманием, но вскоре она узнает, какие жуткие тайны стоят вот за этим самым показным радушием родственников. Чем еще интересен этот фильм? Вроде бы традиционное развитие фильма ужасов и вдруг скатывается в романтическую линию, которая кому-то, может быть, покажется лишней, но вы знаете, мне так не показалось. Впрочем, как всегда, друзья мои, посмотрите и составьте собственное мнение. Кино на вечер. Приглашение. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Многим знакомо выражение «как слон в посудной лавке». А бывает еще и в ресторане, друзья мои. Причем не в пословице, а в реальности. В национальном парке в Таиланде вообще можно нередко встретить слонов. При этом они не всегда довольствуются своей естественной средой. Вполне могут подобраться поближе к людям. Так и случилось. Животное по кличке Пхлайдуан явилось ночью, да, в ресторан тайского барбекю и с чрезвычайным интересом начало исследовать заведение. Конечно же, слона интересовало что-нибудь вкусненькое. Кстати, не так давно он уже посетил одно массовое мероприятие, и там очень многие встревожились. Ну, понятное дело, столько людей, и вдруг появляется слон. Впрочем, в ресторане все закончилось мирно. Сотрудники службы наблюдения за дикими слонами сопроводили его в чащу заповедника, дабы он не смог повстречаться с людьми. А вот по поводу того, досталось ли ему угощение в виде барбекю, ничего не сообщается. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: вернуться.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будешь», а

0: Русские новинки. Беарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Дома!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!